А я енде кркона ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур, да шо инджу нуге пати ку. Я не мрет на юг, штиял мэр рсот, мрет рой шкет тир тет, да си врат на ты, зярин мая ты, что мне сна на вес.